0: to fight when that fat meter maid gives you a ticket in this city. And notice, you only get tickets when you're low on money in the first place. Keep your radio on IF99.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
0: This is funk to make you sweat, to get you out into the streets of the city and see your brothers and sisters join together right now. We've got a chance for peace, Liberty City. Ha!